Фазил Сей, «Црна земля», Керен Танака, «Техно этиде», Рихард Вагнер, «Соната у ас-дуру».